0: излице нам от всякой скорботы него и нужды. Господи, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами и родно Сына Твоя, яким Ти благословений, с пресвятим и блим, жотворчим Твоим Духом, нині повсякчас и на